0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1083-й выпуск программы «Радио Грюневеле». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня в нашей программе выступление одного из делегатов от партии «Альтернатива для Германии» на Петербургском экономическом форуме. Далее немного о технических новостях России. Затем наш друг Герт Крамбер, это уже по архивам нашего радио, вспомнит, как он путешествовал во времена домайданные по Черному и Эгейскому морю. И завершат программу очередные главы повествования Петра Дмитриевича Валентинова о событиях уже довольно далеких. В мае, в начале июня мы делали большую паузу, потому что были определенные мероприятия, праздники, которые мы не могли не отметить. И вот теперь возвращаемся к этой книге «Путь в бездну». Приятного вам часа! Guten Tag, liebe Zuhörer. Am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. In heutige Sendung Sie hören Nachrichten aus Russland. Und dann Петр Валентинов liest sein Buch «Путь в бездну». Viel Spaß beim Zuhören. Открывает нашу программу ансамбль «Пламя. Рассвет. Чародей».

0: На прошлой неделе в России, в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, состоялось грандиозное событие – Петербургский экономический форум. Три дня обсуждали люди разные экономические темы, ну и политические в том числе, наверное, вы все знаете. На этом форуме, что примечательно, были делегаты от партии «Альтернатива для Германии». Из Германии, конечно, из ее восточной части. И вот сегодня выступление депутата саксонского парламента господина Йорга Урбана. Материал любезно предоставлен нашими коллегами, каналом с Ютьюба и не только с Ютьюба «Голос Германии». Итак, Йорг Урбан, «Альтернатива для Германии».
1: Позвольте мне

формировались годами. Тот, кто разрушает такие связи, разрушает их на очень долгий срок. Для нас, для Саксонии, Россия на протяжении многих лет входила в число важнейших экспортных направлений, занимая третье, а затем пятое место среди наших крупнейших экспортных рынков. Это еще раз показывает, насколько важную роль играл российский рынок сбыта для моей федеральной земли. Однако сегодня людей в Германии волнуют не только экономические потери, люди испытывают растущую тревогу. Это все более заметно в политических дебатах. Начиная с 2022 года, Германия все глубже втягивается в эту войну. Все начиналось с поставок бронежилетов и касок. А сегодня Германия поставляет танки и беспилотники. Люди это знают. Они понимают, что все это оплачивается из средств немецких налогоплательщиков, что часть вооружений производится в Германии, что украинские военнослужащие проходят подготовку при участии Германии. Наши граждане, даже если немецкие СМИ пытаются представить ситуацию иначе, не глупы. Они понимают, что Германия стала частью этой войны. И после сокращения финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов все больше расходов ложится именно на Германию. Это тема серьезных политических дебатов внутри страны. Так люди голосуют за мою партию, потому что мы говорим, что хотим положить конец этой конфронтации. Они опасаются, что рано или поздно их детям придется отправиться на войну против России. Саксония – земля с богатыми традициями в сфере образования, культуры и науки. Именно эти традиции дают нам возможность поддерживать диалог между людьми, несмотря на политическую конфронтацию. И за это я тоже очень благодарен. Господин Фрай всегда стремится объединять людей через искусство. Сейчас он запустил новый проект, призванный создать пространство для диалога между искусством, наукой и спортом, как инструментами мягкой силы, которые способны подталкивать политику в направлении прекращения конфронтации. Такие проекты нам необходимы, потому что за прошедшие годы политический уровень отношений был настолько разрушен, а доверие настолько подорвано, что на его восстановление потребуется очень много времени. Именно поэтому так важно сохранять то, что находится за пределами политики и экономического обмена, прежде всего сотрудничество в сфере науки, спорта и культуры. Именно там люди общаются друг с другом без политических предубеждений, с искренним желанием познакомиться и понять друг друга. А когда люди узнают друг друга лучше, возникает взаимопонимание, которое способно предотвратить многие конфликты. У Саксонии есть множество форм сотрудничества. У многих наших городов есть побратимские связи с российскими городами. На федеральном уровне Саксония поддерживает партнерские отношения с российскими регионами – Татарстаном, Башкортостаном и Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург – это официальный партнер Саксонии. Поэтому для нас крайне болезненно, что многие из этих связей были утеряны. Например, раньше существовали прямые авиарейсы из Дрездена в Санкт-Петербург и Москву. Это была прекрасная основа для простого общения между людьми, для бизнеса. Мы хотим возобновить эти связи, но это станет возможным лишь тогда, когда моя партия станет настолько сильной, что мы войдем в правительство. Мы работаем над этим. Но уже сегодня мы, как оппозиционная партия, выступаем за диалог, за сотрудничество и за прекращение конфронтации. И наша поддержка в Германии растет, поэтому я настроен оптимистично и уверен, что на предстоящих выборах в Германии, как на региональном уровне, так и на выборах в Бундестаг в 2029 году, мы займем первое место, и у нас появится реальный шанс поменять текущую политику. На этом я хотел бы завершить рассказ о моей федеральной земле. Разумеется, в саксонском земельном парламенте мы уже выступили с рядом инициатив. Мы вносили предложение о пересмотре санкционной политики. Мы предлагали открыть контактные представительства Саксонии в Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкортостане. Пока реализовать это не удалось, однако именно такие шаги наша партия намерена предпринять и воплотить в жизнь, как только получит возможность нести политическую ответственность. На федеральном уровне нашими ключевыми требованиями остаются отмена санкций и восстановление работы газопровода «Северный поток». Сегодня это пока невозможно, однако рано или поздно

0: эти решения будут приняты и нынешняя политика закончится. Я уже упоминал об этом ранее. Доверие — это важнейшая основа для сотрудничества. Чтобы его восстановить, нужно будет проделать большую работу. Необходимо будет вернуть России доступ к тем ресурсам, которые сегодня заблокированы, прекратить использование доходов от этих ресурсов на военные цели. В военной сфере нам нужно будет скорректировать военную доктрину, чтобы Россию не воспринимали как врага или как опасность. Нужно будет восстанавливать доверие, чтобы совместно создать партнерство в сфере безопасности. Эти планы существовали уже давно. Включать Россию в обсуждение вопросов, связанные с безопасностью Европы. В частности, это касается Восточной Европы, где на данный момент существует много очагов напряжения, будь то в Молдавии или в Грузии. С моей точки зрения, стабилизировать эти регионы удастся только в том случае, если Германия и Россия будут выступать партнерами в сфере безопасности и сотрудничать в военной сфере. На этом я хотел бы передать слово своему коллеге, депутату Бундестага, господину Катре. Большое спасибо за внимание.
1: А небольшую речь, но более конкретную, господина Катре, депутата от партии АФД, на Петербургском экономическом форуме, мы представим вашему вниманию в нашей следующей программе. После музыкальной паузы новости продолжатся.

0: 5 декабря 1957 года в Ленинграде был спущен на воду первый в мире надводный корабль с атомной силовой установкой. Это первое в мире надводное, повторюсь, и гражданское судно с ядерной силовой установкой. Ледокол имел имя «Ленин». 57-й год, не без скромности скажу, год моего рождения, он связан с многими достижениями советского народа. Это и первый спутник Земли 4 октября. Это и первый полет нескольких гражданских самолетов, не говоря уже о военных достижениях. И напомню, это всего лишь через 12 лет после страшнейшей, разрушительной Второй мировой, а для Советского Союза Великой Отечественной войны. Но к ледоколам уже в те годы перед Советским Союзом стояла задача освоения Северного морского пути. Без мощной ледокольной проводки по этому пути ходить судам было невозможно. А 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» стал первым в истории мира надводным кораблем, достигшим Северного полюса. С тех пор превосходство Советского Союза в атомном ледокольном флоте стало неоспоримым. Превосходство это перешло по наследству и к России. Ни у кого в мире до сих пор нет атомных ледоколов. Без времени 90-х и начала 2000-х годов ознаменовалось старением советского флота, а нового ничего не было. И вот в 2020 году был спущен на воду первый атомный ледокол нового проекта «Арктика». Эта серия намного мощнее, чем ледокол «Ленин», ну и, конечно, современнее. Ледокол длиной 170 метров, благодаря двум реакторным установкам «Ритм-200», преодолевает лед толщиной до 3 метров. Это был ледокол первый из серии. В данный момент, кроме ледокола «Арктика», в строю еще три гиганта – «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Два ледокола «Чукотка» и «Ленинград» строятся, а «Сталинград» заложен только что. Кроме того, на судоверфи «Звезда» продолжается строительство головного ледокола «Россия» нового, еще более мощного проекта «Лидер». Всего же в строю у России 42 ледокола, включая неатомные. И по этому числу Россия тоже на первом месте в мире. У остальных стран вместе взятых 41 ледокол в эксплуатации. Страны НАТО возбудились. Немного предыстории. Есть люди, которые думают, что американцы обладают лидерством во всех технологических сферах. А если где-то и отстали, то легко могут наверстать упущенное в короткие сроки. Это миф. Еще в 1984 году в США был опубликован доклад о необходимости срочно начать разработку и строительство новых, пусть не атомных, ледоколов. С тех пор прошло больше 40 лет. И вот итог. В строю у американской береговой охраны остался всего лишь один дизель-электрический ледокол 1976 года постройки. И еще одно недавно купленное, подержанное вспомогательное судно, купленное у частного владельца, ну, тоже ледокольного класса. Немного истории об этом судне. Вначале это судно было обеспечителем техническим нефтедобычи на шельфе. Но спроектировали его на редкость неудачно. Даже при небольшом волнении моря вода заливала корму. Заднюю часть судна попадала в топливную систему, что выводило из строя двигатели. Однажды это судно буксировало нефтяную платформу и попало в небольшой шторм. Трос оборвался, платформу унесло и разбило о скалы. А само это судно потеряло ход из-за поломки двигателя. После этого нефтяники отказались от услуг этого судна. А владелец начал искать ему нового покупателя. И в итоге нашел в лице береговой охраны США. Охрана до последнего отказывалась покупать это непригодное ни к чему корыто. Но бывшая компания-владелец смогла пролоббировать, ну то есть подкупить чиновников, палаты представителей и вынудила береговую охрану купить это судно. Судно перекрасили, сменили ему имя. Но что делать дальше, не знают. К реальной работе это суденышко непригодно. Но нельзя сказать, что американцы совсем уж не пробуют решить проблему. Вот еще одна поучительная история. В свой первый президентский срок Дональд Трамп громко объявил о том, что отставание в ледокольном флоте будет преодолено, и запустил программу по строительству новых крупных неатомных ледоколов, аж целых трех. По сравнению с российскими атомными ледоколами, они в полтора раза меньше по габаритам и водоизмещениям. Но это теория. А на практике, спустя 6 лет, ни один из трех ледоколов даже не начали строить. Зато стоимость проекта выросла уже в несколько раз. Оказалось, что даже взяв за основу немецкий проект, переработать его в нечто пригодное не получается. Процесс затянулся из-за ошибок в моделировании. А потом оказалось, что в США разучились работать со специальными прочными сплавами стали. Теперь, по самым оптимистичным прогнозам, головной ледокол будет готов к концу десятилетия. Но в это мало кто верит. В свой второй срок Трамп публично заявил, что теперь уж точно отставание от России будет преодолено. И распорядился построить уже 48 ледоколов. Но потом признал, что своими силами этого сделать не получится. Поэтому подписал с Финляндией меморандум, согласно которому та построит для США 4 ледокола, а потом научит строить их на американских верфях. Нужно заметить, что и в этом случае речь идет про неатомные ледоколы. Поэтому как собрался Трамп догонять Россию, совсем непонятно. Ведь и Россия не останавливается на достигнутом. Помимо гражданских, в России строятся и военные ледоколы. Один такой – корабль ледокольного типа патрульного класса «Иван Папанин» недавно был принят в состав флота и провел первые учебные артиллерийские стрельбы в условиях Арктики. Теперь главный вопрос. Зачем России и американцам столько ледоколов? С Россией все понятно. Россия – обладатель самой большой арктической территории в мире. И ледоколы необходимы для проводки караванов судов по Северному морскому пути. Ледоколы должны иметь возможность входить в устья рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Обь, Енисей. Это необходимо для снабжения северных российских городов. Также Россия зарабатывает на транзите грузов из Азии в Европу. С каждым годом грузооборот Северного морского пути растет, даже несмотря на санкции. Но зачем ледоколы американцам? Конечно, они хотят иметь возможность вместе с блоком НАТО вести с Россией войну в арктическом регионе. Но основная проблема, скорее всего, другая. Американцы влетают в собственный нефтяной кризис. Добыча нефти после прохождения сланцевого пика уже в среднесрочной перспективе предсказуемо снижается. Это грозит огромным политическим риском. Сейчас США удерживает лидерство в добыче нефти, опережая и Саудовскую Аравию, и Россию. Но как только она снизится, Штаты будут сильнее зависеть от других крупных игроков и не смогут так свободно манипулировать ценами и санкциями. А стоимость бензина на заправках США традиционно остается одним из важных факторов внутриполитической стабильности, но и борьбы. Поэтому и добычу нефти нужно, если не наращивать, то хотя бы не дать ей обрушиться. Вот тут и пригодятся ледоколы, чтобы распечатывать шельфовые месторождения. Процесс уже запущен. Команда Трампа предложила впервые, спустя несколько десятилетий, выдать ряд лицензий по освоению нефтяных месторождений на шельфах в разных концах страны, в том числе по всей протяженности побережья Аляски. Ранее администрация Байдена наложила запрет на подобные бурения из природоохранных соображений. Но теперь политический вектор сменился, да и деваться, прямо говоря, некуда. Вот главная причина лихорадочного стремления президента США любыми способами заполучить ледокольный флот. Дело это не быстрое и непростое. Есть предположение, что Россия во время памятной встречи на Аляске Трампа и Путина предлагала Трампу использовать российские ледоколы в совместных проектах, как на территории России, так и на территории США. Но, видимо, какие-то факторы такое сотрудничество блокируют. Ну, тогда Россия продолжит делать свою работу в одиночку. И она умеет это делать быстро, грамотно, качественно.
1: На радио Грюневеле «Литературная страничка».

0: А сейчас окунемся в архивы радио Грюневеля 20-летней давности.
1: Рассказ нашего друга Герда Крамбера, который вернулся недавно из путешествия на яхте по Эгейскому и Черному морям.
2: Дорогие слушатели, дорогие друзья, здесь говорит Герд Крамбер, вам знакомый, может быть, немецкий бард с русской душою. Я на днях вернулся из путешествий, в которые я попал случайно. Я однажды выступал в Лейпциге у русских ребят, которые сказали: «Герд, ты нам настолько понравишься, что мы тебя соберем на такое приключение, поедешь с нами в море, в Черное море или в Эгейское море». Оказалось, что я потом находился в Эгейском море. И мы ехали, то есть ходили на яхте с Мариной в Истамбуле на юг, в Эгейское море через Дарданелли, и оказались там на разных островах. Мы были в Лембасе, мы были на Ибросе. Иброс — это турецкий остров. И мы везде встретили очень добродушных людей, турецких и греческих жителей этих островов. И мы были в Кагдибеле, это большой порт, последний порт перед Эгейским морем. Там я выступал с турецким бендом вечером, там мы гуляли по городу, и они сразу узнавали, что я какой-то музыкант, и они вызвали меня на сцену, и я с ними играл там одну русскую песню. Тем более, что там в этом порте там стоит этот конь, троянский конь, да, и по этому поводу я, конечно, спел и песню Высоцкого «Кассандру». Там и мои русские друзья, которые были со мной на яхте, очень восхищались песнями, которые я им спел во время путешествия. Ночами мы сидели, жарили баранина и напились, конечно, немножко, и была очень веселая компания такая дружеская, так что я очень много переживал там приключений и в виде многих красивых мест. И, конечно, я тоже немножко творческими делами был занят. Я уже подготовил для этого путешествия маленькую песню, которую мне потом помогал немножко исправить там ошибочки мой друг Игорь Шерман. И эта песня настолько людям там понравилась, что я ее должен был петь несколько раз, не раз на путешествии. Называется она «Моряки» или «Корзары». И эту песню я хочу вам и показать здесь на радио.
3: «Корзары! Мы все моряки, мы преданы морю, плывем по волнам,

не сели без Бога, но клан справедливости нами рожден. Мы все моряки, без конца и без края, сквозь шторм и

0: Водолеем, борьба наша суть.
1: Предлагаем вашему вниманию 11 главу повести Петра Валентинова «Путь в бездну» в авторском прочтении.
2: «18 июля 1982 года». Статья Майкла Дугласа в газете «Daily News», Галина Брежнева, Сергей Медунов и другие. Отдыхает в Крыму вождь Советского Союза Леонид Брежнев в окружении бесчисленной охраны и целой армии врачей. Можно предположить и некоторое затишье в скрытых невидимых баталиях за верховную власть на кремлевских холмах в Москве. Это затишье мнимое. На боевом посту главный стратег и организатор этой войны не на жизнь, а на смерть Юрий Владимирович Андропов. Теперь он на Старой площади в кабинете почившего главного идеолога коммунистической империи. Он секретарь ЦК КПСС. Эту многотрудную деятельность сочетает с кураторством государственной безопасности. А в главном кабинете на Лубянке сидит его ставленник Василий Комарчук, до последнего времени возглавлявший Комитет государственной безопасности Украины, где и получил прозвище «Палач». По-прежнему есть на кого опереться. Министр обороны Дмитрий Устинов во всем поддерживает нового секретаря ЦК КПСС. На кого же теперь направлены удары Андропова? Главные соперники, помышлявшие раньше о высших постах в государстве, либо повержены, либо нейтрализованы. Все члены ЦК запутаны и послушны. Главная мишень Андропова сегодня – генеральный секретарь. Удары не наносятся впрямую, открыто. На это Андропов никогда не пойдет. У него свои люди, свои методы. Началась психологическая война с больным и дряхлым Брежневым в его ближайшем окружении, среди семьи и верных, нет, не соратников, а друзей. Брежнев должен понять, в его руках уже нет реальной власти. Он не в состоянии помочь в критической ситуации своим самым близким людям. Такова сегодня стратегическая задача, которую поставил перед собой Андропов. Медленно, но неуклонно и последовательно раскручивается бриллиантовое дело. Постоянно вызывается на допросы к следователю Галина Брежнева. Заведено дело и на супруга, заместителя министра МВД Юрия Чурбанова. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве в особо крупных размерах. На Лубянке больше нет своих людей, нет Суслова, который не допустил бы такого позора. Авторитет партийного руководства и интересы правительства превыше всего. Члены Политбюро подчиняются только Андропову. Перед отъездом на отдых в Крым Брежнев стал участником еще одного события, которое свидетельствует о его политическом бессилии. 22 июня в газете «Правда» появилось краткое сообщение. Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Можно утверждать, скоро Медунов в лучшем случае окажется на пенсии, в худшем будет главным действующим лицом на судебном процессе под названием «Краснодарское дело». Это как решит Андропов. Закончилась война Брежнева с Юрием Владимировичем из-за Медунова, поражением Брежнева и полной победой нового главного идеолога страны. 25 июля 1982 года. Хозяин кабинета сидел в новом удобном кресле, сделанном по его индивидуальному заказу. Послышался слабый звуковой фон на щите селектора. Прозвучал бодрый и молодой голос нового секретаря. Но подобных публикаций допускать больше нельзя. Скажите, материалы этого Дугласа попадают в передачи голосов? В прямую? Ни на одну радиостанцию на Западе он не работает. У него нет с ними ни кратковременных контрактов, ни договоров. Но выдержки из его статей в обзорные передачи попасть могут. Ведь в последнее время, с начала этого года, Майкл Дуглас пишет только о вас, Юрий Владимирович. Сейчас на Западе самый пристальный интерес к вашей личности. По лицу Андропова скользнула еле заметная улыбка и тут же исчезла. «Придется заткнуть ему глотку», – сказал Андропов. «Выдворим из страны. Надо только организовать предлог». «Будет сделано», – ответил Попков. «Отлично. А теперь перейдем к другому делу. Вы свободны, товарищ Попков». Через 10 минут в его кабинет вошел председатель КГБ Комарчук. «Прошу, присаживайтесь. Я просматривал папку с документами и отчетами, которые получил от вас. Вижу, и в этом я нисколько не сомневался, вы быстро и энергично вошли в курс дела. Сейчас только об одном вопросе, так называемом бриллиантовом деле. Мы вступили на путь борьбы с коррупцией в верхних этажах государственной власти». Мы должны одержать победу в этой борьбе. Бриллиантовое дело принципиально. От того, чем оно закончится, зависит конечный результат всей кампании, начатой нами. Хотя, если нужно говорить о справедливости, закон есть закон. Он одинаков для всех. Кстати, нужно заняться и мужем Галины Леонидовны, Чурбановым Юрием Александровичем. Взятки. Все, Василий Витальевич. Давайте договоримся. Для нас с вами нет ни рангов, ни родственных связей в борьбе за высшие интересы государства. Действуйте немедленно и категорично. Я вас всегда поддержу и помогу, если понадобится моя помощь. 31 августа 1982 год. Накануне два человека, Галина Леонидовна Брежнева, Чурбанова и ее муж, получили повестки от следователя КГБ с требованием, а не с приглашением, прибыть 31 августа к 10 часам утра для дачи показаний. Обе повестки были написаны в приказной жесткой форме. Галина Леонидовна, хотя и перепуганная, все-таки выдержала характер. Опоздала на 40 минут и в кабинет следователя вошла с разгневанным выражением лица, ожидая встретить холодноватого, но корректного Захара Егоровича Мирошова, который в этом кабинете уже неоднократно беседовал с ней об этих чертовых бриллиантах и не только о них. Каково же было ее удивление и испуг, когда в ненавистном кабинете за письменным столом она увидела совсем другого следователя, молодого, с прямым взглядом голубых глаз. «Здравствуйте!» — пролепетала Галина Леонидовна, стоя в открытой двери и соображая, как вести себя дальше. «Закройте, гражданка Чурбанова, за собой дверь и садитесь вот на этот стул напротив меня».
3: «Что?»
2: «Я непонятно выразился. Голос его был резкий и явно насмешливый. Галина Леонидовна осторожно закрыла дверь и покорно села на указанный стул. Внутри все мелко дрожало. Еще бы 10 минут, гражданка Чурбанова, и я послал бы за вами машину. Вы бы были доставлены сюда под конвоем.
3: Что? Да как вы со мной разговариваете?
2: Да-да, вы были бы доставлены на допрос под стражей.
3: На допрос?
2: Именно. Так что если вы в следующий раз явитесь в неуказанный в повестке час, а с опозданием хотя бы на 5 минут, пеняйте на себя. Это как вас прикажете понимать? Понимать в прямом смысле слова. А теперь, гражданка Брежнева, Чурбанова, первый и единственный вопрос. Его вам неоднократно задавал Захар Егорович Мирошов. Где третья часть драгоценностей, прежде всего бриллиантов, похищенных у Бугримовой, а потом оказавшихся у вас? Я уже 100 раз говорила, сорвалась на истерический крик дочь главы Советского государства. Не знаю я ни о каких драгоценностях этой вашей Бугримовой. Нет у меня никакой третьей. То есть вы отказываетесь честно и чистосердечно все рассказать, раскаяться в содеянном? В каком еще содеянном? Пошел ты к черту, молокосос! В таком случае, гражданка Брежнева Чурбанова, мы будем вынуждены произвести обыск в вашей квартире, а также в квартирах ваших ближайших родственников, включая родителей.
3: Вы?
2: Голос у нее сорвался. Вы не посмеете. Вы не имеете права. А пока перед ней появился квадратный листок. Подписка о невыезде из Москвы. Вот вам ручка. Распишитесь. Ничего я не буду подписывать. Громовым тяжким голосом закричала дочь генсека. «Что ж, я буду вынужден припроводить вас в камеру предварительного заключения. Пока на несколько часов. Там подумайте обо всем в одиночестве. Давайте, давайте ручку! Где расписываться?» Ручка дрожала в пальцах. В отличие от супруги, Юрий Чурбанов на повестку от следователя Комитета госбезопасности не прореагировал никак. Попросту скомкав выбросил ее в корзину для мусора возле письменного стола у себя в кабинете. Не впервой, кажется, уже 3 повестки постигла эту участь. Было 10:45. Щелкнул в селекторе. Вспыхнула зеленая лампочка приемной. Зазвучал испуганный голос секретарши. «Юрий Николаевич, тут товарищи из КГБ. К вам».
3: «Что?
2: Как они проникли в здание? Не пускать!» Но в кабинет уже входили 2 в штатском. Майор госбезопасности Коновалов. «Вон!» Заорал Юрий Николаевич. Ни один мускул не дрогнул на лице майора Коновалова. «Гражданин Чурбанов, вы получили повестку?» Чурбанов молчал. «Вы ее получили. И все предыдущие повестки тоже получили. Одно из 2, гражданин Чурбанов. Или для вас закон, или не закон. Внизу ждет машина. Мы вас за 10 минут доставим в кабинет следователя Евдокимова».
3: «Что?
2: Да я сейчас!» Он потянулся к селектору, но его руку перехватил молодой. гражданин Чербанов, вы собираетесь оказать нам сопротивление? Или вы считаете, что для вас будет лучше, чтобы вас доставили к следователю силой? Кстати, внизу еще две машины с нашими людьми. На всякий случай. Право, не стоит устраивать бессмысленную стрельбу. Не стоит, согласился Чербанов. Но у меня в 11 коллеги. Мне предстоит... Комарчук звонил вашему министру. Товарищ Щелоков в курсе. Коллегия пройдет без вас. Чербанов молчал. Советую пройти с нами. Сделаем все, чтобы не пострадал ваш авторитет. Да, хорошо. Появившись в своей приемной в сопровождении двух офицеров Комитета госбезопасности, первый замминистра сказал миловидной секретарше, каменно улыбаясь: «Я недолго с товарищами». На лице секретарши застыл вопрос, который она не решалась задать. Поздно вечером, было начало 12-го, на подмосковной даче ждали хозяина, пребывали в напряжении. Юрий Владимирович Андропов вошел в комнату бесшумно, вроде бы осторожно. В стеклах его очков отразились отблески пламени камина. Все быстро поднялись со своих мест. «Добрый вечер, товарищи! Давайте сразу к делу», – сказал хозяин, не оборачиваясь. «Две записи, Юрий Владимирович. Первая – разговор Галины Леонидовны и Чербанова. Где?» – перебил Андропов. «В машине Чербанова». «Отлично! Дальше. Второй разговор записан на даче Брежнева в Заречье. Включайте». Галина Леонидовна.
4: «Ну, дождался? Зачем зря гусей дразнить? Приехал бы. Что, не сумел бы им мозги запутать, что ли?»
2: Чербанов.
4: «Все они сволочи. Они это отлично знают. И по Кавказу, и по Азии, и по Узбекистану, и по Киргизии. Все знают, сколько, когда и где. Мне дарили, и даже для тебя лично. Да и шут с ним. В Москве тоже. Вот такую папку этот Евдокимов выложил. Там все зафиксировано, Галя. И дела, которые я помог свернуть. Кто с моей помощью на волю вышел или сюда избежал. И подарки, и деньги давал. Словом, все у них есть. Господи! Одно в этой папке отсутствует. Источник информации. Имен нет. Пока мне лишь ясно, что кто-то профессионально работает среди моего аппарата на них. Кто, спрашивается?
2: Галя.
4: Ты теперь у них на коротком поводке. Других от тюряги спасал. Теперь сам сядешь для начала на скамью подсудимых. Чем там на Лубянке у тебя закончилось? Подписка о невыезде.
2: Галина.
4: Совсем оборзели. Не под тебя они, Юра, копают, а под папашку моего. Если так, нам конец,
2: сказал Чербанов. Галя.
4: У нас надежда на отца. Он единственный может принять решение.
2: Чербанов.
4: Звони отцу.
2: Шуршание ленты. В комнате стояла полная тишина. Через несколько минут раздался голос Брежнева.
4: Да, я слушаю. Папа, это я. Дочка, ага, слушаю. Папа, у нас с Юрой беда. Опять беда. Что стряслось? Не по телефону, папа. Это большая беда. Касается нас всех. И тебя тоже. Можно мы к тебе приедем?
2: Брежнев.
4: Ладно, приезжайте.
2: Запись оборвалась. Все молчали. Андропов помешивая серебряной ложечкой чай, задумчиво сказал: «Умная женщина, Галина Леонидовна». Они, Юрий Владимирович, беседовали вне дома, прогуливались по саду. Мы как могли, так и записали. «Давайте, давайте, Брежнев».
4: «Да, сил не хватило. Проглядел. Не сберег. Какие люди. Ладно, соображу. Папа, быстрее надо. Поздно будет».
2: Запись оборвалась, и опять все молчали. Галину Леонидовну больше трогать не надо. Она уже созрела. Если не сказать, перезрела. А вот товарищ, точнее гражданин, пока гражданин Чербанов, его, пожалуй, нужно встряхнуть раз-другой. Не помешает. Из всего, что на него навешано, следует выбрать одно дело, которое тянет, скажем, на десятку. Очень это важно. Будет сделано. Андропов поднялся, обвел всех, кто был в комнате, внимательным, неторопливым взглядом. «Что ж, друзья, всех благодарю. Все свободны».
5: А прежде чем мы простимся с вами, уважаемые слушатели, с небольшим объявлением. Марина Тюльнева. Для чего?
6: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай».
5: Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
6: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
5: Спасибо, Марина. А мы прощаемся с вами на одну неделю. Всего доброго, до новых встреч. Будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.